0: В Хейлунцзяне собраны богатые плоды развития экономики с местной спецификой. Завершена укладка пролетных строений самого длинного моста Тунцзян. Успешно завершился пресс-тур представителей ведущих мировых СМИ в Харбине. В Жаохэ открылся российско-китайский карнавал активного отдыха 2026 года. В Хейлунцзяне развивается интеграция индустрии коридора плюс туризм. Это и многое другое вы узнаете из нашей сегодняшней программы «Здравствуй, Россия».
1: Добрый вечер, дорогие телезрители. Вы смотрите телепередачу Хейлунцзянского телерадиовещания «Здравствуй, Россия». Сейчас давайте ознакомимся с кратким обзором новостей.
2: Недавно в рамках проекта реконструкции и повышения пропускной способности железной дороги Тямсы Тунцзян завершена укладка пролетных строений самого длинного моста Тунцзян, и вскоре начнется этап укладки рельсов. При этом работы были завершены на 15 дней раньше запланированного срока. Общая протяженность моста Тунцзян на линии железной дороги Тямсы-Тунцзян превышает 10 км. Реализация проекта по схеме «Обход города и замена насыпи» мостом позволяет максимально снизить взаимодействие на экологию и защитить ценные черноземные ресурсы Сандянской равнины. Реконструируемая линия Тямсы-Тунцзян общей протяженностью 258 км, 250 метров, начинается на западе от станции Восточной Тямсы и заканчивается на станции Северной Тунцзян. Ожидается, что объект будет сдан в эксплуатацию в июне следующего года, после чего пропускная способность линии возрастет более чем в 3 раза. Успешно завершился пресс-тур представителей ведущих мировых СМИ в Харбине 2026. В течение нескольких дней делегации журналистов из 22 стран, включая США, Канаду, Аргентину и Бразилию, посетили в Харбине ледово-снежные достопримечательности, научно-технологические предприятия, культурные учреждения и знаковые городские кварталы. В самых разных аспектах, таких как культура льда и снега, космические технологии, интеллектуальное производство и креативный дизайн, репортеры запечатлели бури с инновационного развития ледового города. По итогам этой ознакомительной поездки в странах, которые представляют журналисты, будут подготовлены многоплановые репортажи с использованием разнообразных медиаформатов, чтобы показать миру более яркий и прекрасный облик Харбина. Финал 2-го российско-китайского конкурса научно-технических инноваций молодежи под девизом «Технологии соединяют будущее». Россия и Китай вместе создают инновации. Состоялся выезд Лобэй города Хэган. Участники представили свои научно-технические разработки в формате презентации, демонстрации моделей и практических испытаний на месте. В финал отобраны 40 проектов, охватывающих интеллектуальные технологии, экологию и охрану окружающей среды и другие направления, которые наглядно демонстрируют научную подготовку и инновационное мышление российских и китайских подростков. Недавно в уезде Жаохэ провинции Хэнлунцзян торжественно стартовали российско-китайский карнавал активного отдыха 2026 и всекитайские фестивали по горноводному туризму. Почти 2000 любителей активного отдыха из России и Китая собрались вместе, чтобы отправиться навстречу у гор и вод. По сигналу старта одновременно начались соревнования по 3 видам – гребля на байдарках и каноэ, велоспорт и трекинг. Зрелище было впечатляющим. Уезд Жаохэ, являющийся единственным местом проведения мероприятий серии всекитайского фестиваля по горноводному туризму на северо-востоке Китая, органично соединил местную культуру с активным отдыхом на природе. Организаторы не только представили трогательную историю родины знаменитой песни об уссурийской лодке в концертной программе, но и включили в трекинговые маршруты живописные местные достопримечательности, такие как Рададин. Это позволило участникам, наслаждаясь спортивным азартом, на всем протяжении пути проникнуться неповторимой природной и гуманистической красотой уезда Жаохэ. Туристический поезд Y-761 уютной провинции Хэнлунцзян для туристов серебряного возраста отправился в путь с 270 пассажирами из Пекина и Тяньаня, направляющимися в Умахэ и Чуэнфуюэн другие города для участия в 9-дневном туристическом путешествии. Это первый межпровинциональный специализированный туристический поезд в провинции Хэнлунцзян в рамках программы интеграции железнодорожного транспорта и туризма. В течение 9 дней путешествия туристы посетят самые знаковые достопримечательности провинции Хэлунцзян. Остров Солнца в Харбине, природный заповедник Чжаолун в Сисикаре, вулканический ландшафт Удалинчжи, первобытные леса Марва Хингана и другие живописные места. В вагонах поезда оборудованы мини-караоке, уголки для чтения и зоны массажа, а также регулярно проводятся мини-представления с патриотическими песнями и интерактивные игры с творческими конкурсами, чтобы сделать время отдыха еще более насыщенным и приятным на протяжении всего пути.
1: Являясь крупнейшей в Китае базой по выращиванию бериллы, провинция Хэйлунцзян сосредоточивает у себя треть общенационального объема производства. Сейчас наступил золотой сезон в ликвидации бериллы. И сегодня мы расскажем о том, как благодаря комплексному развитию всей производственной цепочки одно растение бериллы превратилось из товара, который продавался на килограммы, в продукт, стоимости которого исчисляется в миллиграммах, став золотым листом, приносящим процветание и доход местным жителям.
3: Это ключевая лаборатория промышленного парка бериллы в уезде Хуанан. Эфирное масло из листьев бериллы, произведенное здесь, на днях получило предложение о сотрудничестве от одного из ведущих отечественных фармацевтических предприятий.
4: 5斤叶子才能提出5克的紫苏精油。 这个精油一斤能卖到2000元钱以上。提取紫苏叶精油的时候，你看浮在上面的是精油，下面呢就是紫苏纯露，就是一片叶子可以出现两款产品。我们就按毫克来核算了，分得越精细，我们的附加值就越高。
3: От продажи на килограммы до продажи на миллиграммы извлекается эфирное масло, но повышается цена всего растения бериллы. Хорошее сырье начинается с хороших семян. На стандартизированной демонстрационной плантации в уезде Хуанан фермер Гао Юце вносит вторую внекорневую подкормку на листья бериллы. Он рассказал корреспонденту, что в этом году он ухаживает за этими золотыми листьями с такой же тщательностью, как за новорожденным младенцем.
5: 种完之后没有什么添加管理，到秋该收一收了。现在缺营养了，就给你补营养，缺回来元素给你补，那元素我，你看看这叶片，颜色多正，又亮又绿，它这个一长咱就高兴了。原来我们的这个能卖到7块8块，就今年春天就比去年春天每十斤涨2块钱。这紫苏你看看，从叶、茎、籽儿全是宝，一想地增收好几千块钱呢。
3: Хуанан, который называют китайской родиной бериллы, расположен в золотом поясе черноземов на 45-й параллели северной широты. Содержание альфа-линоленовой кислоты в масле семян бериллы здесь достигает 71,4%. В этом году в уезде внедрены более жесткие стандарты 3 единообразий. Единое выращивание рассады, единый уход и единый сбор урожая. Раньше собирали только семена и продавали масло, доход с му не достигал и 2000 юаней. Теперь же листья, стебли и семена используются разделенно по классам, и доход с му вырос более чем вдвое.
6: 新鲜的紫苏籽从地里收上来，直接被送进了加工车间。那么在这里呢，一粒紫苏分三路走。左边的这条生产线呢，直接转化成了紫苏油；另一条产线呢，通过压榨研磨转换成了紫苏粉。而我面前的第三条生产线呀，同时进行的是紫苏鸡蛋、紫苏月饼、紫苏蜂蜜的精深加工。紫苏原料各长各的去处，各长各的身价。
7: 把紫苏充分吃干榨净，比如紫苏籽油，欧米伽3的含量呢提升了80%，但这一款油，我们的附加值啊提升了4倍以上。
3: На территории этого современного промышленного парка площадью 17 гектаров 8 предприятий по глубокой и тонкой переработке работают на полной мощности. Разнообразные продукты питания, товары бытовой химии и оздоровительная продукция обеспечивают годовую выручку парка, превышающую 500 миллионов юаней. Неподалеку от парка ускоренными темпами строится проект по производству крафтового пива с бериллой мощностью 30 тысяч тонн в год. Это означает, что к концу этого года в производственной цепочке бериллы появится еще одна совершенно новая категория продукции.
6: Белила прошла путь от продажи на килограммы до продажи на миллиграммы благодаря глубокой переработке, которая удлинила производственную цепочку. А на другой холодной земле Хэйлунцзяна голубая жимолость завоевывает рынок свежими ягодами, продаваясь уже на доме. И сейчас мы отправимся в Ест-Боли, чтобы посмотреть, как эта маленькая ягода покоряет всю страну прямо с ветки.
3: Под мелким дождем официально стартовал седьмой сезон культуры голубой жимолости в Ест-Боли. В Ест-Боли насчитывается около 20 тысяч му лесов голубой жимолости, что составляет почти четверть от общего объема по всей провинции. В этом году впервые все они полностью открыты для публики. Почти 1000 горожан и туристов прогуливаются среди лесов, наслаждаясь полным погружением в удовольствие от сбора ягод в лесу.
8: 虽然现在天上下着小雨，但依然无法阻挡大家采摘蓝靛果的热情。特别是前几天啊，七台和蓝靛果刚刚入选2026年全国首批名优特新农产品名录。 所以呢，这次的蓝靛果采摘不仅吸引了各地的游客，还吸引了不少客商前来。
3: Этот новый сорт под названием «Синий элиф» оставил позади кисловато терпкий вкус традиционной голубой жимолости. Он не только сладкий и сочный, но еще и благодаря плотной кожице хорошо переносит транспортировку. Поэтому пользуется большим спросом у иногородних покупателей. Предприниматель из провинции Дилин Чан Дяньсин хотел сразу же заключить крупный контракт, но, к сожалению, опоздал, товара уже не было. Хороший сорт приносит высокую отдачу. В этом году доходы сборщиков ягод в Ест-Боли в среднем выросли почти на 10%.
9: 通过我们的网络销售呢，发到全国各地，各个大的商超啊来签约订单呢，特别特别的多。
3: Голубая жимолость по праву носит звание короля третьего поколения мелких ягод. Она богата множеством незаменимых для организма человека аминокислот, а содержание антоцианов в ней в 10 раз выше, чем в чернике. В ресурсе дикорастущей голубой жимолости в Ест-Боли составляют более 80% от общенациональных запасов. В провинции именно здесь отрасль начала развиваться раньше всех и достигла наибольших масштабов. Более 40 лет селекции и стандартизированного выращивания принесли уезду почетное звание «Родины голубой жимолости в Китае».
10: 一方面是培育出来硬度更大的、更耐储运的鲜食品种，同时研发它的配套的栽培技术。 包括研究采收季节，降低它的这个采收成本。未来我们希望它也像蓝莓一样，甚至是走出国门，走向世界。Песня
6: на острове Солнца несет в себе эмоциональные воспоминания бесчисленного множества людей. В этом году остров Солнца использует совершенно новую летнюю мелодию, чтобы сделать этот живописный район не просто местом для осмотра достопримечательностей, а домом старых друзей, где вы можете расслабиться, выпить чашечку чая и полюбоваться прекрасным ночным пейзажем.

0: 彩绘步道、发光的树挂，还有水母造型的灯带，走在其中啊，已经有点醉了。
1: 老歌里边唱的美好，现在是真不分昼夜了。
2: 你看啊，就跟拍电影一样，
0: 白天绿意流淌，歌声荡漾，夜晚星光入怀，烟火袅袅，从半日浮生到整日沉醉，太阳岛的这个夏天正用一曲崭新的旋律，轻轻的，深深的，写进每一缕风，每一束光，每一颗愿意为它停住的心。
3: Остров солнца привлекает туристов совершенно новой мелодией. И это лишь малая часть нынешнего лета в Хэйлунцзяне. Когда знакомая классика обретает новые выражения, когда изумрудные воды и зеленые горы встречаются с яркими сюжетами, на черной земле волным ходом развивается межотраслевой культурный туризм.
4: 盛夏酷暑时节，中国林都伊春凭借着清凉的气候和一望无际的浩瀚森林，向全世界的游客们发出专属的夏日邀约。
5: 18 июля в долине Янцзи у горы Дюфун стартовал первый музыкальный фестиваль для байкеров в Ичуне. Музыкальный фестиваль включает в себя мотопробед, экологические экскурсии, островительный отдых и ночные концерты.Мероприятие охватывает 25-километровую живописную трассу, соединяющую основные ландшафтные объекты парка. Вдоль маршрута организованы развлекательные проекты, такие как рафтинг и водные развлечения, контактный зоопарк, прогулки по цветочным полянам и другие развлечения. Все это создает для байкеров эффект бонного погружения в атмосферу лесного кислородного бара.
6: 崇山峻岭之间感受到负氧离子迎面扑来，这个确实这个感觉跟我们平原是不一样的这种骑行感受。
5: На музыкальном фестивале Джиин в Баоцине в 2026 году был создан уникальный праздничный бренд фестиваля, объединяющего экологический туризм, музыку и досуг.
7: 从来没想到夏天，然后七月中旬能这么凉爽，然后气候这么宜人，我特别享受这种氛围，也特别享受这次音乐节。
5: На музыкальном фестивале 22 группы по очереди выступали на сцене, исполняя панк, фолк, рок и другие музыкальные стили, объединяя не только известных музыкантов, но и новое поколение ультрасовременных исполнителей.Площадка музыкального фестиваля создает комплексный кластер коридорного туризма в Хэйлунцзяне с ярмаркой местных ремесел и продуктов, сезонное барбекю в стиле северо-востока Китая и зоной для гэмпинга. На коридорной площади города Цзиси в 2026 году стартовал музыкальный фестиваль «Озеро Синкай» в Цзиси. Десятки тысяч горожан и туристов собрались здесь, чтобы насладиться летней музыкальной атмосферой.В уезде Лобы города Хэган в вечерней темноте открылся 9-й ежегодный российско-китайский фестиваль коридора и туризма на пограничных реках. В небе развернулось шоу дронов, которые создавали всевозможные изысканные картины. Фейерверк озарил ночное небо, заливая набережную светом.
3: Классические мелодии не забываются. Они обретают новое, более живое звучание в ритме современности.Изумрудные воды и зеленые горы не безмолвствуют. Они возрождаются благодаря волне жизненных сил молодости. Хэйлунцзян искренне приглашает каждого гостя издалека. Здесь не только прохладное лето, но и богатые коридоры, теплые люди и новые истории, которые вам предстоит здесь написать. Дорогие друзья, на этом заканчивается наша сегодняшняя программа. Спасибо за ваше внимание. До следующей недели.
8: 我是刘老师，现在呢生活条件啊好了，越来越多的老人们呢开始注重养生，而拍打全身经络呢则是最简单最适合中老年的养生方式。那今天呢我就教给大家啊来学习一套咱们老祖宗传下来的巴西拍拍操。那这套操是出自《黄帝内经》，特别适合啊咱们日常养生。那什么叫做巴西呢？咱们身上的巴西啊，就是身体的八个关键的凹陷部分，它是什么呀？